0: www.ncbc.au.
1: Are you looking for a meaningful way to give back to your community? MCCSA is looking for volunteers who are happy to assist elderly people in aged care facilities or their homes, helping to reduce loneliness and social isolation. It is a perfect volunteering opportunity for people working, studying or retired. With visits of 1 hour per fortnight, you can really make a huge difference for somebody living near you. Call us on 8213 4607. Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government, Department of Health and Aged Care.
2: I listen to 5EBO at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
3: Your station, your culture. 5EBI.
4: 103.1 FM.
5: Well, the time is 5 o'clock and one half an hour with the Russian community, Albertans program.
6: Дорогие друзья, вы слушаете Христовую радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
7: Библия – интереснейшая, уникальная книга. Я полюбил Библию давно. Меня научили любить Библию мои родители. И вот с тех пор тогда я еще мало это понимал, мало осознавал авторитетность Писания, достаточность Писания. Потом я больше изучал, вот, потом прочитал много книг о Библии, много разных научных исследований, богословских работ, связанных с этим. Но вот каждый раз, когда я продолжаю читать Библию, каждый раз, когда я шаг за шагом иду, вот стих за стихом, изучая ее тонкости, она продолжает меня восхищать. Восхищать своей глубиной, восхищать своей удивительной целенаправленностью и удивительной собранностью. Библия – чрезвычайно логичная книга. Независимо от того, что ее писали около 40 авторов и писали на протяжении 1500 лет, более 1500 лет Библия писалась разными авторами на разных языках, живших в разных местах. Несмотря на это, Библия чрезвычайно точно выстроена. Я хочу, чтобы мы, изучая книгу Бытия, могли не упустить это из вида. Вот посмотрите, с самого начала книга Бытия представляет нам Бога. Библия – это книга о Боге, во-первых, и, во-вторых, это книга о спасении. И для того, чтобы мы могли понимать, почему необходимо спасение и в чем оно заключается, Библия представляет нам сначала, прежде всего, Бога, Его природу, Его статус, Его положение во Вселенной. Это очень важное обстоятельство. Упустив его, сразу возникает лжерелигия. Как только люди неправильно понимают Бога, они будут неправильно видеть свое будущее, свое спасение, необходимость спасения, путь к спасению и так далее. Вот почему Библия объясняет Бога прежде всего. Объясняет, что Он творец Вселенной, что Он независимый владыка всего того, что существует. Кроме того, сразу же после этого представляется человек как наивысшая форма Божьего творения, которая радикально отличается от всего остального, потому что человек создан по образу и подобию Божьему. Он создан для того, чтобы общаться, иметь общение с Богом, взаимодействовать с Богом. Он, в общем-то, создан для того, чтобы, в конце концов, из людей была создана Церковь Иисуса Христа или невеста Сына. Здесь же, во второй главе, и даже еще в первой, объясняется различие между мужчинами и женщинами или происхождением мужчин и женщин, и там же происхождение семьи как основного блока общества. В третьей главе после первых двух, когда основы заложены, Моисей рассказывает о грехопадении. То есть он объясняет главную причину всех человеческих проблем. Он объясняет, он говорит о грехе достаточно подробно, помогая понять нам не только его суть, но и механизм его действия. Третья глава вся посвящена тому, чтобы объяснить, что же произошло с людьми на заре человечества, что привело нас вот в такое сложное положение. То есть, посмотрите, с одной стороны, природа прекрасна, окружающий нас мир прекрасен, человек прекрасен, человек способен творить, человек способен достигать очень многого. С другой стороны, во всем этом прекрасном постоянно сбой происходит. Это сбой с двух сторон. С одной стороны, это тление, это разные болезни, это смерть. Это ураганы, это природные бедствия. Но с другой стороны, это человеческое зло, это человеческий грех, это человеческие ошибки, человеческие слабости, которые постоянно сбивают гармоничность взаимоотношений, принося с собой разлад, сложности. Для того, чтобы нам понимать это, Бог через Моисея позаботился о том, чтобы была объяснена сущность этой проблемы. И сущность проблемы заключается в грехе. Следующая глава, 4, представляет нам практические результаты греха. Они выразились в том, что Каин убивает Авеля. И дальше описано развитие цивилизации, то есть потомков Каина. И видим, как это развитие прогрессирует в своей греховности. Здесь же, в конце 4 главе, говорится о линии Сифа, о поколении людей, о линии людей, которые знали Бога, поклонялись Богу, доверяли Ему. Но в конце концов, 5 и 6 глава говорит о том, что два этих поколения или две этих линии, они смешались друг с другом. И мы видим, как люди Божьи, они встали, они восприняли, они попали под влияние потомков Каина, и все человечество раслилось. Раслилось до такой степени, что существование человечества было невозможным дальше. По причине полного разложения Бог вынужден был полностью уничтожить допотопный мир, то есть мир, который жил до потопа. Вот. Но по своей милости он спасает человеческий род в лице Ноя и его семьи. В прошлых двух проповедях по книге Бытия мы подробно говорили о том, что через Ноя Бог дает человечеству новый шанс. В нем есть новое начало. Более того, для того, чтобы не допустить впредь глобального распространения греха, Бог прибегает к двум мерам. Во-первых, он ограничивает продолжительность жизни. Короче человеческая жизнь, меньше нагрешат. Меньше они распространяют грех. Это во-первых. Раньше люди жили 900 лет. После того мы видим, как постепенно жизнь становится короче. Второе. Бог утверждает земное или человеческое правительство, задачей которого было и есть наказывать зло и поощрять добро. Таким образом, Бог создает условия, в которых новое человечество может просуществовать достаточно, чтобы Бог достиг своей цели, чтобы церковь была создана. Более того, Бог заключает с Ноем завет, то есть особый договор, в котором Бог обещает, что Он не будет истреблять землю потопом. Именно для этого, кстати, Он и принял эти ограничивающие меры распространения греха. Бог позаботился о том, чтобы создать условия, которые необходимы для того, чтобы человечество существовало столько, сколько необходимо для появления и формирования церкви невесты Иисуса Христа. И вот сразу после этого мы встречаем такой несколько странный отрывок, странную ситуацию. Почему-то Моисей, опять-таки, под влиянием Святого Духа, под вдохновением Святого Духа, решил описать эту историю, историю греха Ноя и греха его сына. Мы сейчас прочитаем эту историю, и мы посмотрим, насколько она важна. Эта история играет колоссальное значение в смысле того, чтобы показать нам весь Божий план, план искупления и план того, что Он делает с нами для нашего спасения. Итак, 9 глава, книга Бытия. Я попрошу вас, возьмите ваши Библии, там, где вы находитесь сейчас. Если она где-то немножко там в другой комнате, может быть, пойдите, достаньте, откройте ее и давайте почитаем сейчас вместе. Книга Бытие, 9 глава, мы читаем с 18 стиха. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Эти трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля». То есть вся земля произошла от Ноя и троих его сыновей. Мы об этом будем еще говорить, если Господь позволит, в следующий раз о том, каким образом человечество размножилось и люди распространились. Вот. Но здесь делается явное указание на то, что все человечество, мы все родственники. Мы все родственники не только в Адаме, но мы все родственники в Ное. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет ему рабом. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему». И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Как я уже сказал, эта история может показаться несколько неуместной. Вот после такого триумфа Бог заключает с Ноем завет, но нужно было бы написать, наверное, о достижениях Ноя за эти 350 лет. О том, что этот старец, вот ему уже, кстати, было к этому времени 950 лет, ко времени, когда он умер, вот, то есть в той точке, когда эти события происходят, ему где-то лет 600, так примерно, может быть, чуть-чуть больше. И вот что этот старец сделал, надо бы написать, вот и на такой ноте закончить, но почему-то Бог, Дух Святой, побуждает Моисея написать именно эту историю. История, которая вскрывает несколько такую некрасивую сторону жизни Ноя. Это то, о чем стыдно вспоминать, это то, о чем стыдно писать, о чем стыдно думать. Но, тем не менее, как я уже сказал, эта история помещена здесь, потому что она играет колоссальную роль, очень важную, и мы сейчас увидим, почему это так. Я решил организовать наше исследование этой части книги Бытия в двух проекциях. Во-первых, мы посмотрим на историю греха Ноя, то есть чем она была связана. И, во-вторых, мы посмотрим на уроки, которые эта история нам преподает. Итак, давайте начнем с первого. Ясно написано, что Ной был человеком благочестивым и праведным. Писание много раз об этом говорит. Например, 6 глава, 9 стих Бытия. «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил перед Богом». Помните, мы отмечали, когда исследовали 5 главу, что о Енохе было сказано, что он ходил перед Богом, и ходить перед Богом означает жить в осознании Божьего присутствия, то есть иметь страх Божий, то есть это означает, что человек, который, имея страх Божий, живет, он поступает с почтением к Богу. Он понимает, что Бог владыка, он понимает, что Бог управляет жизнью. В следующей главе Моисей подчеркивает, что сам Бог признает Ноя праведником. Посмотрите, 7 глава, 1 стих. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мною в роде этом». То есть Бог сам теперь говорит, обращаясь к Ною, что он увидел его праведным. В Новом Завете, в послании к евреям, говорится, что Ной был праведником благодаря его вере. Евреям 11 глава 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея», опять-таки подчеркивается его страх Божий, хождение перед Богом, «приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Очень важное уточнение. Праведность Ноя не была его собственной. Он был человеком, конечно, не настолько растленным, раслившимся в грехе, как окружавшие его люди, но он не был человеком, который имел бы абсолютную праведность. Он был провозглашен праведником, он сделался наследником праведности по причине того, что он доверил Богу. Он доверился Божьему Слову, и он доверился Божьему обетованию о том, что Бог однажды решит проблему человеческого греха. Будучи потомком Адама, Ной, как и все люди, был носителем греха. Грех жил в нем. Когда грех живет в человеке, он всегда ищет возможности вырваться наружу. Иной, безусловно, грешил, конечно, самыми разными другими грехами. Бог решил вот об одном только здесь упомянуть. Но в действительности грех, когда живет, он всегда вырывается, он всегда ищет пути наружу, он всегда в каких-то формах действует в жизни человека. Моисей под вдохновением Святого Духа описывает эту ситуацию, которая помогает нам ярко увидеть причины, почему верующие люди грешат. Реальность того, что грех делает с нами, а также трагические последствия, которые грех обязательно несет за собой. Мы начнем с первого – привлекающая сила греха. История Ноя похожа на историю многих христиан. Они способны были противостоять давлению мира, они способны были проявить верность во время гонений и притеснений в трудных условиях, но оказались неспособными проявить верность Богу во время благополучия. Именно это мы наблюдаем в жизни Ноя. Все нормализовалось, весь тот ужас растлившегося человечества уже позади. Более того, позади весь шторм, год он продолжался, потоп, великие извержения вулканов. То, что творилось вне ковчега, ужасно было, что переживали, я представляю, что переживал Ной и его семья, когда они находились внутри, понимая, как ужасно бушует природа вокруг. Так вот, все это уже позади. Солнышко светит, хорошая погода, прекрасные условия, все, что нужно. И вот здесь возникает проблема. Еще раз 18 стих. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Эти трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Ной начал возделывать землю в соответствии с Божьим повелением. Бог повелел Адаму возделывать землю. Теперь он повелевает Ною делать то же самое, и земля способна производить множество полезных вещей. Пища происходит из земли, одежда, все это появляется из земли через один процесс или другой процесс. Но в то же самое время произведение земли можно использовать во вред себе и даже для того, чтобы причинять зло другим. Например, яд тоже получают из земли. Есть ядовитые растения какие-то. Или же бомбы, тоже делают из материалов, которые добывают в земле. Так вот, история, которая рассказывается здесь, она говорит о том, что происходит из земли. Виноград в древней культуре, и особенно вино, которое из него делали, играли значительную роль. В отсутствии чистых источников воды вино было средством, было основным напитком. Это средство, которым обеззараживали воду. Небольшой процент алкоголя, который содержался в нем, он уничтожал бактерии, он делал безопасной воду для употребления. Вино, разбавленное водой, было самым распространенным напитком в древней восточной культуре. Вместе с тем, вино скрывало в себе опасность. Определенная его доза ведет к интоксикации, ведет к опьянению. Опьянение затуманивает разум и постепенно лишает человека способности точно оценивать ситуацию и контролировать себя. Именно поэтому во многих местах Писания серьезно предупреждается об опасности опьянения. Вы помните трагичную, очень позорную ситуацию, которая возникла с Лотом? Видно, что эта проблема оставалась. Лот после того, когда Содом и Гоморра были уничтожены, когда он со своими двумя дочерьми убежал, с трудом сохранив их от того, чтобы они не посмотрели назад, так как это сделала его жена. И вот после этого, вы помните, что происходит. Дочери, они напоили своего отца и переспали с ним, и в результате этого инцеста получились два народа, родились два сына, которые стали начальниками двух народов, аммонитяне и моавитяне, которые на протяжении всей истории Израиля создавали огромное количество проблем. Опять-таки, все это началось с того, что Лот позволил себе быть пьяным. Он незаметно позволил интоксикации, которая потихонечку лишает способности точно оценивать себя. Опьянение привело к гибели Надава и Авиуда, два сына Ааронова, которые внесли чуждый огонь во святилище. Именно после этого Бог подчеркнуто прямо запретил священникам употреблять спиртное в каком-либо виде. Левитам 10 глава 8 стих: «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобой, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». И дальше написано, почему? «Чтобы вы могли отличать священное от несвященного, чистое от нечистого». В этом проблема, в том, что когда человек подвергает себя интоксикации, он теряет способность отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. По этой же причине спиртное было запрещено употреблять всякому, кто всерьез посвящал себя на служение Богу, принимая на себя обет назарейства. Числа 6 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка». Хотя все эти вещи были написаны позже, конечно, чем Ной, но Ной не мог не знать опасности опьянения. Его проблема была в том, что вино обещало определенное удовольствие. И вот тянувшись за этим удовольствием, когда он тянулся за ним, когда он позволил привлекательности удовольствия возыметь над ним силу, он постепенно терял контроль над собой. Конечно же, это не пришло так сразу, что он взял и разделся. Чувство стыда, которое он потерял, это пришло намного позже, то есть постепенно разум замутневался. Но заметьте, когда он выпил вина, то это его плоть, его греховная составляющая, вот она использует эту ситуацию для того, чтобы взять контроль, чтобы вырваться наружу. Посмотрите еще раз. «И выпил вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем». Потеря стыда – один из ключевых признаков морального разложения. Это вот именно то, за что Бог только что уничтожил все человечество, которое жило до потопа. Они потеряли стыд. Они потеряли понятие, что значит святое, что значит интимное, что не должно выставляться на показ. Бог создал сексуальность интимной. Она принадлежит только двоим, мужу и жене, в контексте их любви друг к другу. Удаление барьеров в этой сфере – это целенаправленная программа дьявола. Дьявол ее достигает. Вот то, что мы видим сегодня в мире вокруг нас, когда постепенно люди пьянеют уже не от алкоголя, они пьянеют от идеологии. И когда то, что было стыдным, постыдным еще 20-30 лет тому назад, сегодня выставляется на показ, и сегодня это считается признаком освобожденного, раскрепощенного человечества. Это дьявольская цель. Вот почему все языческие церемонии, почитайте внимательно историю, все языческие церемонии включали в себя какие-то элементы сексуальной раскрепощенности или же прямой сексуальной связи, сексуальной распущенности, откровенной. Потеря контроля, которую мы видим здесь, потеря контроля над сексуальной сферой – одна из опасностей опьянения. Это то, что мы видим сегодня, когда вы посмотрите на состояние современного мира. Мы видим, что алкоголь и наркотическое опьянение является причиной большинства беспорядочных сексуальных связей. Люди поддадут немножко для того, чтобы затуманить разум, и потом они начинают делать то, что на трезвую голову они бы не сделали. Ной пропустил очень важную деталь сексуальной ответственности. Он сделал это, потому что он опьянел. Он не мог себя контролировать, и он почему-то снимает одежду. Некоторые толкователи очень много вкладывают сюда. Есть разные варианты, которые могут объяснить о том, что это было выражением какого-то сексуального желания. Мы не знаем точно. Но мы точно знаем, что Ной потерял контроль над собой, и Ной снял с себя одежду, сделал то, что было постыдно. В этом проблема многих грехов. Это не только опьянение. Притягивая к себе обещание удовольствия, грехи постепенно притупляют способность человека здраво мыслить. В этом дьявольская конструкция. Опять-таки, обратите внимание, это благочестивый человек. Это единственный, кто не был уничтожен с потопом. Но он и его дети. То есть всех остальных Бог уничтожил. То есть это верующий человек, это благочестивый человек, это порядочный человек, это человек, которого Бог называет праведным, но в нем, в его сердце живет грех. И как только человек дает слабину, как только человек перестает контролировать свою плоть, она обязательно вырывается наружу и делает человека своим рабом. Она парализует его жизнь, она парализует его способность действовать точно в какой-то сфере и часто приводит к трагичным последствиям. Как я уже сказал, речь идет не только о спиртном. Все, что маньяк себе заставляет нас забывать Христа, все затмевает наш разум, лишая способности правильно оценивать действительность. Итак, это первая часть истории – привлекающие силы греха.

Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза.